0: think, willing to be a little bit more responsible. Again, I'm not saying they're doing everything that we've asked them to do, but I think that the PRC has been much more responsible, certainly than the Iranians, and much more responsible than a couple of other nations as well. But it's not just the PRC. If you look at Turkey, if you look at Azerbaijan, if you look at UAE, Saudi Arabia, Qatar, a lot of the Gulf Arab coalition, but if you look all across the world, we're actually seeing a lot of countries, sometimes they're not willing to say so publicly, but privately they're doing a lot of good things to help us ensure that the Iranians pay a penalty for firing commercial.
1: El vicepresidente estadounidense que ha confirmado que van a realizar una investigación exhaustiva sobre el ataque estadounidense a una boda en Irán que causó la muerte a 4 personas en la provincia de Hormozgan, entre ellas un niño, asegura que Washington nunca ataca civiles en guerra. J.D. Vance, que se mostraba sumamente escéptico en torno a ese informe de medios estatales iraníes sobre este ataque en una casa en la que se celebraba este enlace, de donde además también de esos crímenes de guerra que denuncia Teherán hubo 68 heridos. Dice J.D. Vance que a pesar de que nunca atacan a civiles, ya están investigando el alcance de este ataque mortal en una boda.
2: Iranians say that an attack on a wedding celebration earlier this week killed several people, injured dozens of others. I know CENTCOM says it's investigating, but have you been briefed on that attack, and was the U.S. responsible?
0: So I've been briefed to the extent that I know that we're investigating. I've seen the same public media reports everywhere else. I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them. So we're investigating it very fully.
1: El presidente ruso Vladimir Putin advierte que las amenazas de ataques por parte de Ucrania contra la aviación civil obstaculizan unas posibles negociaciones de paz entre ambos bandos en conflicto. No obstante, el presidente ruso añade que esas amenazas de ataques contra aviones civiles son, por supuesto, una manifestación de terrorismo de Estado. Pero eso sí, aún existen, y esta es la palabra clave, decía Vladimir Putin ayer en Vladivostok, en el margen del Foro Económico Empresarial, que aún existen opciones de negociaciones para alcanzar la paz.
3: Неправильный подход. Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да.
1: Eso sí, Rusia continúa enfrascada en su particular batalla y roces y episodio de tensiones diplomáticas con Alemania. Rusia, que va a cerrar todas las filiales del Instituto Goethe en el país después de la decisión de Berlín esta semana de cerrar el Centro Cultural Casa Rusa en la ciudad alemana de Bonn. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señalaba que de no tomar esta decisión no les respetarían. Señalaba que Alemania, además, dice, no tiene pruebas de que Rusia amenace a Alemania, y vinculaba las acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea.
4: А Запад хочет не договариваться, а диктовать. Для него дипломатия сейчас подменена санкциями. Кто что делает не так с точки зрения наших западных коллег, тут же объявляются санкции. Вторичные, третичные, первичные, как угодно. Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту. Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это...